Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире русский блок «Радио Фарханг». Это на волне 106,5 FM. Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые новости. Сейчас послушайте последние новости, происходящие в республике и в мире. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлад Назаров. Премьер-министр страны Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Исламской Республики Пакистан Авайсом Ахмадом Ханом Легари. На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Пакистана в различных областях. Было подчеркнуто, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном. В частности, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества по эффективной реализации проекта КАСА. Премьер-министр страны подчеркнул, что Таджикистан обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами и уделяет приоритетное внимание производству экологически чистой электроэнергии. Также стороны подчеркнули свою заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, переработки продукции, логистики, туризма и регионального использования природных ресурсов. В Москве Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, в котором приняли участие министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода. Об этом сообщили Министерство обороны Республики Таджикистан. В работе заседания также приняли участие министры обороны Республики Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, министр обороны Российской Федерации, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности и начальник Объединенного штаба ОДКБ. В ходе заседания были всесторонне рассмотрены 13 вопросов военного сотрудничества, а также текущая обстановка в регионе и мире. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения. В рамках заседания также состоялась двусторонняя встреча министра обороны Республики Таджикистан и министра обороны Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили удовлетворение масштабной деятельности Министерств обороны двух дружественных и братских государств. Более 20 человек погибли в результате крупного пожара, вспыхнувшего в ресторане отеля индийской столицы, как передает Hindustan Times. Официальные лица сообщили, что в пожарную службу Нью-Дели поступил вызов с информацией о возгорании. На место инцидента были направлены несколько пожарных команд. В результате крупного пожара, вспыхнувшего в среду в ресторане гостиницы в округе Мальвия-Нагар индийской столицы, погиб по меньшей мере 21 человек, 47 спасены. Пострадавшим оказывается медпомощь, говорится в материале. Число погибших в результате обрушения строящегося здания в городе Анхелис возросло до 27. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на экстренные службы. Под завалами были обнаружены другие погибшие. Число жертв достигло до 27. Среди погибших есть один ребенок, говорится в сообщении представителя бюро противопожарной защиты Центрального Лусона. По информации местных властей, все тела людей из списка пропавших без вести были найдены. Обрушение произошло в ночь с 23 на 24 мая в городе Анхелис в провинции Пампанга после сильной грозы, превратив недостроенное здание отеля в груду бетонных плит и строительных лесов. Уважаемые радиослушатели, далее наш коллега Давлат Назаров расскажет о развитии межбанковского сотрудничества между нашей республикой и Китайской Народной Республикой. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: В рамках укрепления финансово-банковского сотрудничества между Таджикистаном и Китаем состоялась встреча председателя Национального банка Таджикистана Фирдауса Толибзода с председателем сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана. Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального банка Таджикистана Далер Мурадализода, генеральный директор департамента людских ресурсов сельскохозяйственного банка Китая проекта Лю Сон Шен, генеральный директор департамента международных отношений Хоу Гуй Фен, старший специалист департамента международных отношений Тао Ай Су, старший специалист центрального аппарата Юан Е, руководитель представительства Сельскохозяйственного банка Китая в Республике Таджикистан Чжу Чжиз Джун, а также руководители структурных подразделений Национального банка Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития межбанковского сотрудничества, расширения корреспондентских отношений, инвестиционной поддержки, финансирования торговли и реализации совместных проектов. Отдельное внимание было уделено цифровизации финансовых услуг, внедрению современных технологий в банковский сектор, укреплению системы управления рисками и развитию финансовой инфраструктуры. Председатель Национального банка Таджикистана Фирдаус Толибзода отметил вклад Сельскохозяйственного банка Китая в развитие финансовых отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что Китайская Народная Республика является одним из важнейших стратегических и экономических партнеров Таджикистана, а сотрудничество в экономической, торговой и финансовой сферах продолжает последовательно расширяться. В ходе встречи также было отмечено, что взаимодействие между китайскими банками и кредитно-финансовыми организациями Таджикистана продолжается на протяжении многих лет и создала благоприятную основу для развития торговли и инвестиций между двумя странами. В этой связи стороны подчеркнули, что открытие филиалов банков Китайской Народной Республики на территории Таджикистана могут способствовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества. Фирдаус Толибзода ознакомил китайскую делегацию с макроэкономической ситуацией и состоянием финансового сектора страны. По его словам, в Таджикистане сохраняются высокие темпы экономического роста и стабильный уровень инфляции, а банковская система продолжает укреплять свою устойчивость. Было подчеркнуто, что проводимые в финансовом секторе реформы способствовали улучшению показателей деятельности финансово-кредитных организаций, увеличению объемов депозитов, расширению кредитования реального сектора экономики и укреплению финансовой устойчивости банковской системы. Председатель Сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу высоко оценил перспективы экономического развития Таджикистана и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Национальным банком Таджикистана. В частности, речь шла об изучении и обмене передовым банковским опытом, развитии зеленой экономики, цифровизации различных секторов экономики, укреплении системы кибербезопасности, совершенствовании механизмов комплаенса и повышении профессионального потенциала специалистов. Завершение встречи стороны вновь подтвердили важность расширения взаимовыгодного сотрудничества и укрепления межбанковских связей, подчеркнув необходимость использования новых возможностей для дальнейшего развития экономических и финансовых отношений между Таджикистаном и Китаем. Уважаемые радиослушатели, это были все новости на радио Фарханг. Желаю вам удачного дня, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на волне 106.5 FM. А мы с вами прощаемся. До встречи в эфире.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

слушаете радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь. Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире русский блок «Радио Фарханг». Это на волне 106,5 FM. Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые новости. Сейчас послушайте последние новости, происходящие в республике и в мире. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Премьер-министр страны Кохир Расулзода встретился с федеральным министром энергетики Исламской Республики Пакистан Авайсом Ахмадом Ханом Легари. На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Пакистана в различных областях. Было подчеркнуто, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном. В частности, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества по эффективной реализации проекта КАСАТЫ. Премьер-министр страны подчеркнул, что Таджикистан обладает огромными гидроэнергетическими ресурсами и уделяет приоритетное внимание производству экологически чистой электроэнергии. Также стороны подчеркнули свою заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, переработки продукции, логистики, туризма и регионального использования природных ресурсов. В Москве Российской Федерации состоялось заседание Совета министров обороны государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, в котором приняли участие министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода. Об этом сообщили Министерство обороны Республики Таджикистан. В работе заседания также приняли участие министры обороны Республики Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, министр обороны Российской Федерации, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности и начальник Объединенного штаба ОДКБ. В ходе заседания были всесторонне рассмотрены 13 вопросов военного сотрудничества, а также текущая обстановка в регионе и мире. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения. В рамках заседания также состоялась двусторонняя встреча министра обороны Республики Таджикистан и министра обороны Российской Федерации. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили удовлетворение масштабной деятельности министерств обороны двух дружественных и братских государств. Более 20 человек погибли в результате крупного пожара, вспыхнувшего в ресторане отеля индийской столицы, как передает Hindustan Times. Официальные лица сообщили, что в пожарную службу Нью-Дели поступил вызов с информацией о возгорании. На место инцидента были направлены несколько пожарных команд. В результате крупного пожара, вспыхнувшего в среду в ресторане гостиницы в округе Мальвия-Нагар индийской столицы, погиб по меньшей мере 21 человек, 47 спасены. Пострадавшим оказывается медпомощь, говорится в материале. Число погибших в результате обрушения строящегося здания в городе Анхелис возросло до 27. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на экстренные службы. Под завалами были обнаружены другие погибшие. Число жертв достигло до 27. Среди погибших есть один ребенок, говорится в сообщении представителя бюро противопожарной защиты центрального Лусона. По информации местных властей, все тела людей из списка пропавших без вести были найдены. Обрушение произошло в ночь с 23 на 24 мая в городе Анхелис в провинции Пампанга после сильной грозы, превратив недостроенное здание отеля в груду бетонных плит и строительных лесов. Уважаемые радиослушатели, далее наш коллега Давлат Назаров расскажет о развитии межбанковского сотрудничества между нашей республикой и Китайской Народной Республикой. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: В рамках укрепления финансово-банковского сотрудничества между Таджикистаном и Китаем состоялась встреча председателя Национального банка Таджикистана Фирдауса Толибзода с председателем сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана. Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального банка Таджикистана Далер Муродализода, генеральный директор департамента людских ресурсов сельскохозяйственного банка Китая проекта Лю Сон Шен, генеральный директор департамента международных отношений Хоу Гуй Фен, старший специалист департамента международных отношений Тао Ай Су, старший специалист центрального аппарата Юан Е, руководитель представительства сельскохозяйственного банка Китая в Республике Таджикистан Чжу Чжиз Джун, а также руководители структурных подразделений Национального банка Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития межбанковского сотрудничества, расширения корреспондентских отношений, инвестиционной поддержки, финансирования торговли и реализации совместных проектов. Отдельное внимание было уделено цифровизации финансовых услуг, внедрению современных технологий в банковский сектор, укреплению системы управления рисками и развитию финансовой инфраструктуры. Председатель Национального банка Таджикистана Фирдаус Толибзода отметил вклад сельскохозяйственного банка Китая в развитие финансовых отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что Китайская Народная Республика является одним из важнейших стратегических и экономических партнеров Таджикистана, а сотрудничество в экономической, торговой и финансовой сферах продолжает последовательно расширяться. В ходе встречи также было отмечено, что взаимодействие между китайскими банками и кредитно-финансовыми организациями Таджикистана продолжается на протяжении многих лет и создала благоприятную основу для развития торговли и инвестиций между двумя странами. В этой связи стороны подчеркнули, что открытие филиалов банков Китайской Народной Республики на территории Таджикистана могут способствовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества. Фирдаус Толибзода ознакомил китайскую делегацию с макроэкономической ситуацией и состоянием финансового сектора страны. По его словам, в Таджикистане сохраняются высокие темпы экономического роста и стабильный уровень инфляции, а банковская система продолжает укреплять свою устойчивость. Было подчеркнуто, что проводимые в финансовом секторе реформы способствовали улучшению показателей деятельности финансово-кредитных организаций, увеличению объемов депозитов, расширению кредитования реального сектора экономики и укреплению финансовой устойчивости банковской системы. Председатель сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу высоко оценил перспективы экономического развития Таджикистана и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Национальным банком Таджикистана. В частности, речь шла об изучении и обмене передовым банковским опытом, развитии зеленой экономики, цифровизации различных секторов экономики, укреплении системы кибербезопасности, совершенствовании механизмов комплаенса и повышении профессионального потенциала специалистов. Завершение встречи стороны вновь подтвердили важность расширения взаимовыгодного сотрудничества и укрепления межбанковских связей, подчеркнув необходимость использования новых возможностей для дальнейшего развития экономических и финансовых отношений между Таджикистаном и Китаем. Уважаемые радиослушатели, это были все новости на радио Фарханг. Желаю вам удачного дня, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на волне 106.5 FM. А мы с вами прощаемся. До встречи в эфире.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мощна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души, в нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.